0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

зроблена для тебе. Радио «Столица». There is a thought in my mind.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица». Слухай, любимая.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. От войны до перемоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перемоги». Кожную субботу и неделю у 6:40 на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Про здоров'я. Сьогодні у нас будуть гороскопи для кожного знака зодіака. Конечно. Розпочинаємо по порядку, як завжди, за Веном. Так ось сьогодні вам варто позмагатися зі своїм організмом за право ходити зі свіжим тваром. Огурковая маска вам у допомогу.
2: Ну, добрая порада. Коли, сябры, у вас еще есть у теплички там огурки, чому не?
1: Ну, так, свежие пожадано.
2: Ну, так.
1: Не, коли ласка, не со слоя, так вставайте. Занадто соленое.
2: Тельцы, не пишите, что первое, что потрапило у руки. А, чому так? А, не пите,
1: да не пите.
2: Так,
1: не
2: пите, что...
1: не пите, что первое потрапило в руки. Другое, что потрапило в руки, вы это можете пить. Близняты, сегодня вам худшее за все не обмянуть резких пропадов настрою. Кажуть, там магнитные некие буры. А тому попробуйте прислуховываться до своей интуиции.
2: Раки, в этот день зорки рекомендуют вам спать ровно столько, и кольки того потребует ваш организм, не секундой меньше. Ну и можете вспомнить наши парады про працовный день, как по 12 годин працевать и не отремонтировать выгорание, кольки там треба на працовном месте отпочивать.
1: Ай, нехай все отпочкают, и працу в том лику. А вот львым, в этот день вам могут быть вельми, ну, вы можете быть вельми залежны от перемены на дворе, нагадаю. Магнитные
2: буры. Девы, сегодня посадите за своим меню. Дорогодная варта, унести некоторую разностайность в свой рацион с допомогой разных легких страв. Огороднины, например.
1: Шали. Сегодня шалем худшей за усе отрымается добро справиться с разными эстетичными пытаниями.
2: В этот день скорпиону чакая некая довольно серьезная перемога.
1: Стрельцы. Ой, стрельцы. Милые, родные. Пришел час серьезно задуматься об запланованным, ой, не запланованным в отпуску. Бо коли так пойдет далей, то вы рискуете зарабить себе саправдный нервовый взрыв.
2: Стральцы, коли ласка, прислухайтесь до этой парады, вельми корыстно и вельми учас. Козероги, сегодня у вас могут возникнуть проблемы со спиной. Теплячима. Однако вам допоможет добрый, а по махчимости высокопрофессийный массажист.
1: Это тяжкая задача знайти такого. Усім жадаю. Водолей, у этот день вам, вероятно, варто почать умацовывать свои нервы.
2: Ну и рыбы, сегодня вам варто было бы памятать, что уравноваженность и гармоничный внутренний стан – это ключи до вашего здоровья и выдатного настроя.
1: Да и для всех так. Добрая будет парада. Мы попробуем.
2: Попробуем, зробим. Сябры, ну и у нас святочный коловрот еще шахается в этой године. До нас наш помощник Иванес прыдя раскрутя этот свой инструмент. Доведаемся, что сегодня будем отзначать, какую рок-подею этого дня так само вызначим. Ну и так само музычную композицию на этот конт обовязково послухаем. А покой, что давайте разом послухаем The Offspring с композиции The Kids Are Not Right.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну что, всем привет, наш белорусский выканавец Виталий Богданов с композицией «Зависла». Ну а коли вы ожидаете, как ваша песня не зависла, действие там у просторах космосу, что треба робить? Заходите, коли ласка, на сайт radiostolica.by. На головной нашей сторонке найдите посылку, там так и написано. Ожидаешь пошить свою песню на радио, отправляй и... Тискаете отправить трек, и там форма такая есть, якую треба заполнить, каб ваша музычная композиция, и она з'явилась у эфиры «Радио Столица». Для вас, заходьте «Радио Столица», кропка «Бай», сябры.
3: Будет свято и вам.
2: Будет, так.
3: Вы будете рады того, что музыка прогучала у эфиры радиостанции, так? Нам будет свято от того, что мы слухаем новую белорусскую музыку, а еще у нас в ухоле каждый день свято. Ну, такие у нас есть секретик, это наш навод девиз. Не дня, каб нечто не от значить, а что сегодня можно отзначить? Я отчуваю, я отчуваю гэты водор. Давайте не будем казать слово пах, давайте казать слово водор. Сегодняшнего свято, день аматора у чесноку. Я отчуваю и свято, и тих, кто будет святковать. А меня, до речи, николи не бентежил. Это водор. Я вам уже знаю.
2: Мне так само, и я тебе скажу, что чеснок, и он, ну, завжды присутничает в рационе. Ну, вядома, коли не идешь на працу, так.
3: Ой, а я вот что разрабила помылку, ну ничего.
2: Ну ничего, все живые. Так. Ну и до речи, здесь на усходе есть загадка про то, что чеснок, и он подобный на сребраный месяц, які находится на блакитном на блакитной канапе, коли я не помыляюсь.
3: Зубчики
2: не...
3: вот гэта.
2: Ну так, ух так, ты, так, так. Вельми прыгожае параўнанне.
3: Так, да вогуле, карысці шмат у гэтым ва ўсім часночным свеце. Але адзінае, што вось козікам, сабачкам, гадаванцам вашым любімым, дамашнім, вуснелькам. Небяспечна, ну, так, для іх. Гэта памятаем, вось. Ну, адчуваем сёння, хто якія свят ты отзначая. А еще ты казал там нечто про то, как не зависло, и Виталик про это спевал. А я хочу сказать, день весенний на люстры. Есть такое свято. Это, ну, для тех, кто любит девятство.
2: Ну, так.
3: Ну, что, каждый день висеть на люстры? Не. А вот 6 и кастрычника, миновито, можно
2: святкуем, повисеть. Святкуем, так, сябры. Ну, и рок-подъех этого дня так само назначается. Чему? Тому, что у 1960 году родился американский рок-музыкант, бас-гитарист гурта Guns N' Roses Томми Стинсон. У подлетковом взросте он кинул старейшую школу West High School у Миннеаполисе. Только для того, как отправиться у полновартостное турне со своей группой.
3: Ну, вот правильно он сделал, или нет?
2: Ну, у его выпадку правильно. Ну, сдается так. Ну, а лишь сябры. Это худшее выключение с правил, а не само правило. Ну, а мы уже накировываемся в наступную годину, где вас так само чакаемся, потому что у нас пенадёнышек назбирается, роковые думачки чакаются. Еще у нас будут часопусы, куды сёння фантазия Евы Пламенной накируется. Цікаво даведацца.
3: Да я не памятаю.
2: Ну, и добра. Доведываемся в свой час. Для тих, хто за рулем буде інформація, ну а на початку години чекаємо випуск новин. Заставайтеся з нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Автомобильное палево у Беларуси подорожает на 1 копейку с завтрашнего дня. По вводной информации концерна «Белнафтохим», литр 92-го бензину в складе 2 рублей 62 копейки, 95-го и дизельного палива 2 рублей 72 копейки. За набытие марки 98-го доведется заплатить 2 рубли 94 копейки. У Минске метро появятся новые сучасные вагоны. Российский завод поставит 15 одинок техники до конца года. Это дозволит частково заменить машинный парк и повысить безопасность пассажирских перевозок. Автоматичную метрологичную станцию открыли у Быхове. Новый автономный комплекс каждую хвилину сдымая показчики температуры поветра и глебы. Новая станция дозволит докладнее прогнозовать небеспечные погодные з'явы, а артовальникам и аграрам района оперативнее реаговать на капризы природы. Мінская «Динамо» саступіла Ніжгародскому «Торпедо» у хатнім матчы регулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. Сустрэча на Мінск-арэне завяршылася з лікам 1-2 пасля серыі булітаў. Свой наступны паядынак сталічныя хакеісты правядуць таксама дома. 8 кастрычніка прымуць санкт-петербургскі «СКА».

0: Десятку сиделову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, наши роковые думочки протягиваются. Зараз про музычную композицию будут подказки. Спадемся, они вам допомогут догадаться, что мы будем слухать на проконце годины. Это уже хутка будет отбываться. Ну, и,
1: зусім хутка.
0: Зусім так, час летит, и мы разом с ним. Так вот, про песню информация. Один композиция в дискографии гурта, записанная дуэтом с иншим ведомым музыкантом. Что ж до самой песни, то и она присвечена одной из любимых тем вокалиста расстанню с каханой. Шмат у чым гэтая песня, натхненная бясконцами гастролями гурта и адарванасцю музыкантаў ад роднай хаты. Вось так, сябры, ну вядома. Шмат трэба на гастролі ездзіць, туры ладзіць і так далей, каб зарабляць грошы. Але ж вось вяртанне і гэта салодкая сустрэча, яна даруе ўсяму. Сябры, на сёння гэта ўсе падкасты. Мы пра гурт вам казалі, пра музычную кампазіцыю. Можна яшчэ паглядзець, калі ласка, ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Кружочак з падкасткай, спадзяемся, ён вам дапаможа. Калі ласка, паглядзіце і напішыце пад кружочкам ваш варыант адказу, што за гурт і што за музычная кампазіцыя. У хуткім часе вернемся, будзем слухаць. І яшчэ, сябры, мы... ёсць у нас асабісты нумар.
1: О, куды... так, для VIP-паведамлення 996-7002-код-33. Туды ж свае адказікі на гульню часопісу можна дасылаць.

0: Реклама на радио столицы. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко потребует улучшенных конкретных выников у сферы безопасности страны. Подчас рабочей поездки в Минскую в область керовник державы поставил питание о практичной корысти финансовых укладаний. Президент подкреслил, что огульные размовы никому не потребны, а военные проекты треба вырашать мгненно. Военные сборы с уделом военнообязанных работников сельскохозяйственных предприемств завершились у Беларуси. На плацу 103-й особной гвардейской поветренно-десантной бригады у Витебску министр обороны Виктор Хренин узнагородил наибольш активных удельников. Отповедную подрихтовку аграриев организовали поводле доручения керовника державы. Обмежаванне і строгі забароны на наведванне лясоў уведзены практычна па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Цалкам адкрытымі ў Мінскай вобласці пакуль застаюцца толькі 4 раёны – Барысаўскі, Крупскі, Мядзельскі і Смалявіцкі. Найбольш складаная сітуацыя ў Гомельскай вобласці. Две беларускія тэнісісткі прабіліся ў 1/8 фіналу міжнароднага турніру кітайскім Суджоу. Алена Фалея адолела прадстаўніцу Кітая, а Александр Сасновіч упэўнена перайграла яшчэ адну гаспадыню корта. Спаборніцтвы ў Суджоу з агульным прызавым фондам 115 тысяч долараў завершацца 11 кастрычніка. Минску зараз 14 градусов, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями, переважно без опадков. У особных районах порывистый ветер. Температура по ветру плюс 13-19. У областных центрах у Витебску 16-18 тепла. У Гродні, Могилеве и Гомеле 18-20. У Бресте 20-22. У столицы плюс 16-18 без істотних опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Реклама на радио столица.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от «Белагропрома».

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, вы памятаете про наше голосование у пятерцы сегодняшних топ-рок-фактов? Яны присвечены космичному року. Мы обираем самый цікавый факт про взаимосувязь космосу и рока. Ну, вот только послухайте наступную историю. Первый полновартостный рок-альбом, який официально опынулся в космосе, это концертный запис «Delicate Sound of Thunder» гурта Pink Floyd. У 1988 году советские космонавты Александр Волков и Сергей Крыкалёв узяли кассету с одним официально выпущенным у СССР альбомом Pink Floyd на борт пилотуемого корабля «Союз ТМ-7». При запуску его с космодрома Байконур присутничали Дэвид Гилмор и Ник Мейсон. До речи, альбом экипаж слухал довольно регулярно и шмат годов, покуль станция космичная не была заведена с орбиты у соковику 2001 года. Ну и, махчима, кассета сгорела разом с ее в щельных пластах атмосферы, а коли не сгорела, то упала в океан разом с ее рештками. А позднее музыканты, натхненные этой подеей, коли выпускали свой юбилейный бокс-сет, антологию всех альбомов, включили у его постер с надписом «Still First in Space». По-русски это звучит как «Усё ещё первое в космосе».

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем знакомиться с сегодняшними космичными рок-фактами. И вот черговая история. У 2008 году с Земли у направку полярной зорки отправился незвычайный радиосигнал. Песня «Beatles» с вельми символичной для этой подеи назвой «Across the Universe». Акция была промеркована до двух дат – 50-годия заснования НАСА и 40-годия запису песни Джона Леннона. Сигнал рухался до полярной зорки с хуткостью 300 тысяч километров за годину. До речи, это не первый выпадок, когда музыка «Beatles» побывала в космосе. За 3 года до этого Маккартни выконал песню «Good Day Sunshine» под час концерта, який был передаден на Международную космичную станцию. Ну а композиции этого популярного гурта, такие как «Here Comes the Sun», «Ticket to Ride», «A Hard Day Night», у списі інших песень «Beatles», якія будзілі астранаўтаў на арбіце. Ну, акрамя таго, 4 астероіды, названы ў гонар Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Харрісона і Рынга Стара. Сябры, нагадаю, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў працягваецца. Мы абіраем самы цікавы пра ўзаемасувязь космасу і рока. Далучайцеся. Ну і перш чым завершыць нашу гэтую частку шоу «Ну і дзянёк», ёсць яшчэ ў мяне для вас наступная інфармацыя пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені, калі «Радыё Сталіца» выступае генеральным інфармацыйным партнёрам. Таким чином, запоминайте, 31 кастрычника гурт 5 ДС будет отзначать свое 25-годие. Ну и, зразумела, концертом почнется ён у 19 годин на пляцовце 375 Place. 14 листопада до нас приедут легенды Санкт-Петербурга гурт «Оригами». 20 годов будет их альбому «И ангелы ошибаются». Генеральный информационный партнер подеи «Радио Столица». Ну а далее «Ураган» группа «Мегамозг» 21 листопада привезет в Минск абсолютно новый гук и новую моц. Сочите за нашими эфирами и вы доведаетесь про все подробязности презентации их нового альбома. Ну а все завершится в субботу 28 листопада, коли легендарный российский метал-гурт «Корея» зладить незабывное шоу. А допомагать им будут белорусы. Наш рок-коллектив «Сент-Лиз». Все почнется у 19.00 на пляцовце 375 Place. Радио «Столица» разом с вами будет в самом центре подей, як генеральный информационный партнер.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, среда и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Отпрацавали и избираетесь ехать с працы до дому? Навигатор у допомогу. Кожны будний день с 17 до 19. Слухайте на радио «Столица».
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Президент ознаёмился с асродками выявления сопроводжения и знішчэння беспилотников. Под час наведывания выпробовального полигона у Минской области навуковцы представили как доследные узоры военной техники, так и аппараты, которые прошли практичное выпробование. Кіраўнік державы зробил акцент на максимальную эффективность систем. Один универсальный механизм безопасности населения в мирный и военный час створить у Беларуси. Отповедный законопроект об громадской обороне разглядели на экспертном совете при Совете Республики. Документ предугледживает объединение систем ликвидации надзвичайных ситуаций и створение специальных региональных штабов под керавництвом премьер-министра. Больше за 200 поведомлений об звонках телефонных аферистов поступило в милицию за минулые сутки. Правоохранники зарегистрировали 19 киберзлочинств. Для спынения махлярских операций специалисты ведомства заблокировали 13 фишинговых интернет-ресурсов и затримали 4 курьеров. Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет у столичной палаты спорта 10 кастрычника. За гоноровое звание будут змагаться 7 шматдетных команд, которые перемогли на городских и областных этапах споборництва. Для лидеров и удельников марафона организаторы предугледили грошовые призы.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: В столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко ознаёмился с навуковыми распрацоўкамі грамадзянскага и абароннага прызначэння. Падчас рабочай паездкі ў Мінскую вобласць кіраўнік дзяржавы наведаў выпрабавальны палігон. Прэзідэнту далажылі аб найноўшых праектах Нацыянальнай акадэміі навук у інтарэсах умацавання абароназдольнасці краіны.
2: При подготовке к этой вот поездке я подумал о том, что Владимир Степанович сегодня впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах по обеспечению безопасности нашего государства. Или нет?
3: Доложит, то есть есть вещи интересные, которые...
2: Только интересные, или вы уже опробовали все, что он нам будет сегодня показывать?
3: Есть принятые части на вооружение, есть опробованные, есть которые стадии разработки.
2: Чтобы это не было очередной сказкой о том, что мы завтра чего-то сделаем. Это тоже принимается. Но нужен результат, ну, чтобы это не было сплошной доработкой.
4: Мы прекрасно понимаем, что сейчас время такое, что от момента идеи до момента готового изделия должно проходить минимум времени.
1: Министерство архитектуры и будаўніцтва змяніла правілы ўзвядзення аб'ектаў на зямельных участках. Уведзена поўная забарона на будаўніцтва дамоў бліжэй за 3 метры і гаспадарчых пабудоў бліжэй за 2 метры да мяжы суседскай тэрыторыі. Ужо гатовую нерухомасць зносіць не будуць, аднак пры яе рэканструкцыі уладальнікам забаранілі павялічваць габарыты ў бок чужога участка. Автоматичную метеорологичную станцию открыли у Быхове. Новый автономный комплекс кожную хвилину сдымая показчики температуры поветра и глебы. Новая станция дозволит докладнее прогнозовать небеспечные погодные з'явы, а ратавальникам и аграриям района оперативнее реаговать на капризы природы. Минску зараз плюс 15. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру плюс 6-12, у день 14-22 тепла. В областных центрах завтра у день чекается, у Витебску 14-16, у Могилеве 15-17, у Гродни 17-19, у Гомеле 18-20, у Бресте 20-22. У столицы у ночи 8-10 тепла, у день 15-17 градусов без опадков.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У столице 15:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко потребує від вучених конкретних виніків у сфері безпеки країни. Намісник керівника адміністрації президента Павел Муравейко доложив, що задачі, які ставляться перед вученими, вирішаються. Але керівник держави потребує, щоб подача була максимальною з виніком не у віддаленій перспективі, а з конкретними стиснутими термінами.
2: У них перспективні задачі є, вони заложені, і вони тут будуть показані.
3: То есть это мы еще не в нашей жизни будет,
2: нет,
3: да?
2: Нет, это будет в нашей жизни. У них стоят жесткие сроки, 27-й год, 28-й, и это перспектива, которую они должны выполнить.
3: Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Ты вчера был военным. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить СЕВ, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
1: Судовий приговор за організацію каналу незаконної міграції винесли у столиці двом місцевим жихаркам. Фігурантки створили некілька ефективних кампаній і на протягу трьох років забезпечували нелегальний уїзд громадян Турції під виглядом працевлаштування програмістами. Суд призначив обвинуваченим покарання у вигляді обмежування волі і буйних штрафів. Будаўніцтва высокатэхналагічнай цяпліцы новага пакалення пачалі ў Брэсцкім раёне. Рэалізацыяй праекта занялася кампанія з Кітая, а вырошчванне гародніны на аб'екце будзе цалкам кантраляваць штучны інтэлект. Калі эксперымент пройдзе па плане, то ў будучыні маштабны тэхналагічны праект пашыраць. Зараз 16 тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная облачность, переважно без опадков. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру плюс 6-12. У день 14-22. В областных центрах у день чакается. У Витебску 14-16. У Могилеве 15-17 градусов. У Гродни 17-19. У Гомеле 18-20. У Бресте 20-22. У столице у ночи 8-10 градусов. Радусов, день 15-17 тепла, без опадков.
4: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. З надыходам восені ў Беларусі традыцыйна стартуюць найбольш масавыя і папулярныя сезоны паляванняў. Аб здабычы якіх звяроў ідзе размова, пра што павінны ведаць аматары палявання, як кантралюецца выкананне заканадаўства ў гэтай галіне, а гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, намеснік начальніка аддзела кантролю за аховай і выкарыстаннем аб'екту жывёльнага свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Сцяпан Гузнік. Вітаю, Степан Иванович. Калі ласка, расскажите об основных потребованиях законодавства.
2: Действительно, осень наиболее желанная пора года для всех заядлых охотников, поскольку в данный период разрешена охота практически на все виды охотничьих животных, включая пернатую дичь, поскольку в этот период продолжается еще и летне-осенний сезон охоты. Разнообразием отличаются также и разрешенные способы и орудия охоты в данный период. Загонная охота у нас в стране проводится на копытных охотничьих животных и разрешена с 1 октября по 31 декабря. Разрешается эта охота только в светлое время суток. В данный период допускается добыча лося, оленя благородного, косули, лани, оленя пятнистого, животных любого пола и возраста с учетом установленных для охотничьих хозяйств норм изъятия этих животных. В том числе эти нормы устанавливаются по полу, возрасту, качеству. Добыча кабана у нас в стране по-прежнему разрешена без учета планов норм его изъятия, а также без ограничений по количеству изымаемых животных. Это сделано для максимального сокращения численности его популяции. В качестве орудия охоты допускается применять нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, охотничьи луки и арбалеты. При этом охотникам следует помнить, что перечень патронов, калибров нарезного охотничьего оружия, разрешенного для добычи тех либо иных охотничьих животных, устанавливаются Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. Это постановление Минлесхоза от 20 февраля 2025 года номер 3. С его содержанием можно ознакомиться на сайте госинспекции. Также необходимо знать, что для добычи лося, оленя благородного, лани, взрослого кабана, это животные старше 2 лет, разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием только пулевых патронов. Для добычи оленя пятнистого, косули и молодняка кабана разрешается применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей либо картечью. Помимо загонной охоты на копытных, с 3 октября стартует осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных. Это с 1 субботы октября, который традиционно в нашей стране начинается с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка. Вот, эта охота проводится только с дипломированными гончими собаками. Уже с 7 ноября перечень разрешенных к добыче пушных охотничьих животных дополняется такими видами, как белка, куница лесная, куница каменная, норка американская, андатра, лесной хорь. Продлится осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных по 31 января следующего года. Кроме того, охотникам разрешается добыча при любом законном нахождении в угодьях в целях охоты волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, а также отстрел бродячих кошек, беспородных собак в охотничьих угодьях. Тут необходимо напомнить, что ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов, а также охота загоном на охотничьих животных нормируемых видов разрешается в субботу, воскресенье, праздничные дни, а также в 2 дня недели, которые определяются пользователям охотничьих угодий.
1: Но в угле полявания, мне кажется, вельми небеспечное такое хобби.
2: Обращаем особое внимание охотников на требования правил безопасности охоты. Зачастую такие нарушения, как стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, самовольный сход с номера, стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели. Вот это все основные причины несчастных случаев при проведении загонных охот. Необходимо помнить, что загонная охота – это коллективная охота. В данных охотах принимают участие и 20, и более человек. Соответственно, от каждого участника такой охоты требуется не только повышенная внимательность и осторожность, но и знание правил безопасности охоты. Правила безопасности охоты – это отдельная глава в правилах охоты. Кроме того, каждый участник такой охоты обязан четко выполнять указания руководителя охоты. Напоминаем, что стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьих животных за стрелковую линию. На охоте за загоном заряжать оружие разрешается только на номере. Оружие следует разрядить перед уходом с номера. Охотник несет ответственность за последствия своих выстрелов. Также хочется напомнить, что при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов запрещается ношение и использование охотничьего оружия с нарезным стволом, за исключением нарезного малокалиберного оружия при охоте на белку, куницу, норку американскую. Также запрещается ношение на эти виды охотничьих луков и арбалетов, а также патронов, снаряженных пулей или картечью. Учитывая вступившие в этом году в силу изменения законодательства, при осуществлении охоты по электронным охотничьим путевкам, приобретенным на сайте iHuntBuy, допускается иметь при себе охотничью путевку и карту-схему охотничьих угодий в электронном виде. Раньше эта путевка должна была быть только в распечатанном виде. Сейчас ее можно загрузить в телефон и предъявлять при проверке на дисплее своего устройства соответствующему должностному лицу.
1: А как организована ваша работа, вось улічваючы то, что почався кастрычник?
2: Традиционно, ежегодно государственная инспекция и ее территориальными органами в этот период проводятся специальные комплексные мероприятия «Охота», которые, собственно говоря, и приурочено к сезонам самых массовых в Беларуси охот. Комплексное мероприятие, но прежде всего направлено на усиление контроля за организацией и проведением охот как гражданами, так и должностными лицами пользователей охотничьих угодий, тесное взаимодействие с правоохранительными органами и пользователями охотничьих угодий, оказание содействия территориальным органам внутренних дел, выведение из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе в период проведения Министерства внутренних дел основного этапа оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Также специальное комплексное мероприятие «Охота» направлено на активизацию профилактической работы, в том числе с местным населением, в целях получения информации о незаконных охотах, а также хранения незаконных орудий добычи диких животных. В данном случае особое внимание уделяется добровольной выдаче этих запрещенных орудий и предметов. Также выявление фактов незаконных охот. Обращаем внимание гражданам, что если у вас имеется информация о готовящемся или совершенном правонарушении, не будьте равнодушными, сообщите по круглосуточному телефону доверия государственной инспекции. Городской 8017-39-50 и мобильный 8033-333-6020.
1: Лишним будет нагадать отказность за порушение.
2: За незаконную охоту у нас предусмотрена административная ответственность со штрафом до 30 базовых величин, уголовная ответственность, которая тоже влечет штраф, лишение свободы на срок до 6 лет. За нарушение правил безопасности охоты также предусмотрена административная ответственность, штраф до 15 базовых величин. А при повторном течении года совершения такого нарушения размер штрафа уже увеличивается до 30 базовых величин. Плюс охотника за такое нарушение могут еще лишить и права охоты.
1: Дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – наместник начальника отдела контролю за оховой выкористанием объекту живельного света Державной инспекции оховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь Степан Гузней. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожаданиями.
0: Радио «Столица».

0: апошній у чарзі про затори.
1: 17 годин 26 хвилин, это Радио Столица, сябры. Расскажу вам, где нас усіх чекають заторы. Сегодня отзначаем разом с вами День аматоров чесноку. Ну и дороги у нас это как чеснок. Спочатку востро, а потом, конечно, привыкаешь. Мы привыкли до заторов, это для нас амаль что звичайная з'ява. Зараз Яндекс оценивает их у 7 баллов. Доволі щільненький у нас на МКАДе заторчик. Растягнулся он от з'їзда на Лагойський тракт до з'їзда на вулицю Гінтаута. Отбылася аварія там на з'їзді на Гінтаута. Сябри, прийміть до уваги гэтую інформацію. Ну і, конечно, ось прямо зараз читаю інформацію от Держаутоінспекції. Написали, що сьогодні з 17 годин 45 хвилин до 19 заплановано проведення слідчого експерименту з метою встановлення обставин ДТЗ, якое відбулося поблизу дома 53 на вулиці Машерова. Тому, сябры, увага, обмежований буде рух по маршруті от крайней левой полосы на зворот с улицы Тимирязева у бок проспекта Машерова и у крайней правой полосе по проспекте Машерова у напрямку проспекта Переможцев. Увага! Ну и, конечно, расскажу, где вас чекают мобильные датчики контролю худкости. Как звичайно, яны працуют у Минску на наступных улицах, на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Пушкина, так само на улицах Маяковского, Притыцкого, Аэродромной, Московской, Радиальной, Казинца, Вопша, и на МКАДе сегодня довольно шмат. У Могилеве на проспектах Пушкинским и Шмидта, на улицах Першамайска и Грышина так само стоять, у Гродни на улице Карского, у Гомеля на улице Советской, ну и у Бресте на проспекте Советским, на улицах Пионерской и Радужной. Так, глядим на карту, застается у нас так само еще заторчик, покуль что на проспекте Незалежности тягнется ён от Янки Купалы у бок в улице Ленина. Ленина по традиции у заторы так само от Немихи до Незалежности, ну и от Ульяновской до Незалежности так само, что сказать, что центр, он, як звичайно, стоит. Першамайская так само у нас у заторы от Янки Купалы до улицы Ленина так само. Ну, дякую Богу, больше аварий не назираем, каб так и заставалось. А вы заставайтесь с нами, сябры, пишите свои комменты. День аматоров чесноку мы сегодня отзначаем. Усіх чекаю. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от «Белагропром».

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17:37 хвилин, радио столица, сябры, наш фирменный прогноз на дворье. День аматора у чесноку сегодня отзначаем. Дык вось, на дворье на завтра и оно, як чеснок, и моцные, и корыстные. У Минску чекается плюс 15-17, солнце за блоками, идеально для того, каб з'есть зубок чесноку и пойти гулять, треба корыстаться таким надворьем. Брест 20-22, тут ясно, солнце, як чеснок, яркое и острое. Гродно 17-19, пераменная облачность, ветер, як паха чесноку, легкий, але отчувальный. Витебск 14-16, в облачно с прояснениями, в облачность, як чеснок, у страве она есть, и она додає характеру. Гомель 18-20, без опадков, на дворе, як добрый зубок чесноку, без сюрпризов. Могилев 15-17, ясно, ясное небо, як цікавый пах, готовое радовать. Сябры, мы так само готовы радовать вас. Хочу вам рассказать цікаво.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко знаёмся з узорамі новых айчынных беспілотнікаў на выпрабавальным палігоне Інстытута парашковай металургіі ў Мінскай вобласці. Беларускія навукоўцы дасягнулі значных вынікаў у гэтым напрамку, але прэзідэнт паставіў перад спецыялістамі складаную задачу, якую пакуль ніхто ў свеце не вырашыў.
2: Нам надо абнуліць беспілотнікі. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил. Так, пробуют отдельными средствами перехватывать еще чего-то. Я это вижу, слежу за этим. Но, по большому счету, никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники, все хихикают. И особенно эти блогеры и прочие в России начинают с меня хихикать. А эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделаем это. Надо еще кто-то в связке к твоим двигателям и прочее, что ты делаешь. Головка, там пороха, скажи, кто надо, подключим, сделаем этот коллектив. Надо тебя вывести из Академии наук, краник мешает работать. Выведем. Ты только скажи, что надо, но должен быть результат.
1: Масштабны дабрачынны праект пад назвай «Эра» запусцілі ў Беларусі. Ініцыятыва аб'яднае адразу тры напрамкі – падтрымку спорту, дапамогу жывёлам і клопат аб навакольным асяроддзі. Беларускія федэрацыі хакея і футбола зоймуцца ў прыватнасці набыццём інвентару і экіпіроўкі, развіццём інфраструктуры і арганізацыі трэніровак са знакамітымі беларускімі атлетамі. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць акцыю па прафілактыцы аварый з удзелам сродкаў персанальнай мабільнасці. Кожнаму дарожна-транспартнаму здарэнню даецца прынцыповая ацэнка. Каментарый намесніка начальніка сталічнай дзяржаўтаінспекцыі Дзяніса Ліванавіча.
3: В основной своей мере при совершении дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов все-таки виновность состоит в первую очередь самих же участников, которые передвигались на электросамокатах. Это все связано с необходимостью и обязанностью согласно правил дорожного движения, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года, спешивания на пешеходных переходах. Спешиваться необходимо в обязательном порядке на всех пешеходных переходах, за исключением регулируемых пешеходных переходов, на которых установлен специальный велосветофор или специальная велотабличка. Необходимость спешивания подразумевает в том числе изменения с 1 сентября 2025 года. Это запрет на перевозку пассажиров в обязательном порядке на средствах персональной мобильности. Характерно нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним и малолетним пользователям, водителям средств персональной мобильности. Призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних к соблюдению правил дорожного движения, к разъяснению детям, в том числе контроля тех устройств, средств персональной мобильности, которые вы им приобрели и предоставили в пользование.
1: У Мінску зараз плюс 15. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень 14-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, удзень 15-17. Без ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: на радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодня мы выдатно отзначили День аматоров чесноку. Наша слухачка Хелен дослала так само сястрычку. Это цибуля. Дякую, чеснок, цибулю треба есть. И тем больше, что начинается сезон вируса у тех самых, кажуть, хворые шмат людей. Ну, а вы, сябры, не хворейте. День аматоров чесноку – это не просто свято для тех, кто любит острое. Это напомины часом самые простые речи робить на здоровейшими. Чеснок не приправа. Это и лекарство, и оберег, и, конечно, смак життя. Так что сегодня, коли можете, съешьте зубок чесноку не тому, что треба, а тому, что вы можете. И коли хтось скажет, что от вас пахнет, откажите так. Так, это не пах, это ваша сила. С вами была «Столица», так само ваша сила. Я ведущий капитан Андрей Крупич, наш гукорежиссер Светлана Антонова. Ешьте чеснок и не хворейте, шановные. До встречи.

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Беларусі патрэбныя айчынныя беспілотнікі апошняга пакалення. Неабходна вырашыць, хто зоймецца іх вытворчасцю і вызначыць жорсткія тэрміны. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас наведвання выпрабавальнага палігона Інстытута парашковай металургіі. Як адзначыў прэзідэнт, аддача павінна быць максімальнай.
2: Хачу прадставіць разведаударны комплекс.
3: Вот с этой нагрузкой он может в любой момент взлететь. Сбросить и прижиматься.
4: Так точно. Вот еще один проект. Это уже готовый дрон «Камикадзе» на турбореактивном двигателе, который летает со скоростью до 400 км в час, с дальностью до 50 км поражения. Сейчас мы уже прорабатываем новый проект, использовать на базе этого самолета уже как дрон-перехватчик на дальности до 20 км с этой же скоростью. Радиолокационным способом наводить этот самолет на начальном участке полета и за счет оптической головки самонаведения на конечном участке полета.
3: То есть он захватывает дрон?
4: Его выводят на дрон? Его выводят на дрон, после этого головка захватила, оставшиеся там 500-300 метров поражаются.
3: Надо их активизировать и посмотреть, что им для этого надо.
5: Где-то вначале деньгами помогали, где-то это будем поддерживать.
3: Если мы понимаем, что нам надо, беспилотники нового поколения не все время будут последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны, определить, кого мы будем, как он говорит, поддерживать, кому деньги дадим, и пусть работают. Но жесткие сроки.
5: Нужна стратегия, что лучше работать с иноземцами, но определенно запас иметь на своей территории, чтобы в случае чего быстренько передать Минобороны, чтобы деньги платили все-таки авансы иноземцам.
3: Ну, это пусть Хренин думает про запас, а твое дело даст то, что нужно.
1: Беларускія гоншчыкі «Мас-спорт-аўта» прымуць удзел у чацвёртым этапе чэмпіянату Расіі па ралі-рэйдах, паведамілі ў прэс-службе каманды. Заезд «Вялікі стэп» пройдзе з 14 па 18 кастрычніка. Спартсменаў чакае звыш 1000 кілометраў шляху, з якіх 935 – гэта хуткасныя ўчасткі. Летась спаборніцтвы прайшлі ў Калмыкіі. Па выніках гонкі першыя тры месцы ў заліку грузавікоў занялі беларускія экіпажы. Экалагічная акцыя «Дай лесу новае жыццё» пройдзе ў Беларусі з 17 па 24 кастрычніка, паведамляе Ньюсбай. З пачатку года моцныя вятры пашкодзілі 20 тысяч гектараў ляснога фонду. Больш за ўсіх пацярпелі вілейскі вопытны, жлобінскі і бягомальскі лясгасы. Далучыцца да ініцыятывы могуць усе жадаючыя. Неабходна толькі загадзя звярнуцца ў лясгас ці лясніцтва. Спецыялісты вызначаць праблемныя ўчасткі і дадуць пасадачны матэрыял і неабходны інвентар. Па данных Белгідрамета, 7 кастрычніка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень 14-22. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у день 15-17 без ападкаў.

0: Радио столица.
1: У столицы 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шевчек. Кіраўнік дзяржавы наведаў выпрабавальны палігон Інстытута парашковай металургіі ў Мінскай вобласці. У рамках рабочай паездкі Александр Лукашэнка азнаёміўся з айчыннымі распрацоўкамі абароннага прызначэння. Прэзідэнту, у прыватнасці, прадэманстравалі браніраваныя аўтамабілі, сродкі абароны і спецыяльную амуніцыю.
2: Мы занимаемся разработкой и выпуском средств индивидуальной бронезащиты, экипировки, снаряжения. И с прошлого года начали добронирование гражданской и военной техники. За год нами было выпущено более 30 тысяч различных видов изделий и поставлена личным подразделением. Гражданская техника, укомплектованная противоосколочной защитой.
3: Ну, понятно. А вот я приехал на бронированном автомобиле, это ты сделал?
2: Нет, это легкая бронированная гражданская техника. Там тяжелая гражданская техника, а здесь легкая для скрытого, так скажем.
3: Ну, с автомата ты не поразишь ее?
2: Это поразишь, но здесь она больше противоосколочная, противоминная. 5 метров, мы обеспечиваем ее полную защиту. Машина сама конструктивно никак не меняется. Любой человек может любую свою домашнюю машину условно пригнать, и мы ее сможем забронировать.
3: Ну, а спрос есть на вашу работу?
2: Есть.
4: Здесь мы это серьезно работаем. До бронирования.
2: 100-сортового ремонтного завода. Внутри она укомплектована противоосколочной защитой от вторичного и первичного осколка. На сегодняшний день все автомобили МЗКТ тоже бронируются в нашем противоосколочном покрове.
5: Для спецподразделений в мирное время вполне эффективная машина для того, чтобы использовать в нашей стратегической операции под выстрелом.
1: Мультибрендовы цэнтр беларускай тэхнікі адкрыўся ў Магадане, паведамілі ў прэс-службе пасольства Беларусі ў Расіі. Мясцовае аб'яднанне СКМ з 2014 года з'яўляецца суб'ектам тавараправоднай сеткі БелАЗа, а таксама афіцыйным сервісным цэнтрам МАЗа, Амкадора і МТЗ. Новы аб'ект забяспечаны ўсімі неабходнымі інструментамі і абсталяваннем для выканання сервісных работ і функцыянавання выязных брыгад. Выстава «Песня про зубра» открылася ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі, паведамляе Белта. Яна прысвечана 80-годзю вяртання звера ў беларускую частку Белавежскай пушчы. Наведвальнікі могуць даведацца аб паходжанні волата і гісторыі аднаўлення віду. На агляд выстаўлены архіўныя фатаграфіі і дакументы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Па данных Белгідрамета, 7 кастрычніка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень 14-22. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у день 15-17 без ападкаў.
6: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчілеўская. З надыходам восені ў Беларусі традыцыйна стартуюць найбольш масавыя і папулярныя сезоны паляванняў, аб здабычы якіх звяроў ідзе размова. Пра што павінны ведаць аматары палявання, як кантралюецца выкананне заканадаўства ў гэтай галіне, аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, намеснік начальніка аддзела кантролю за аховай і выкарыстаннем аб'екту жывёльнага свету Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Сцяпан Гузнецкі. Вітаю, Степан Иванович. Калі ласка, расскажите об основных потребованиях законодавства.
2: Действительно, осень наиболее желанная пора года для всех заядлых охотников, поскольку в данный период разрешена охота практически на все виды охотничьих животных, включая пернатую дичь, поскольку в этот период продолжается еще и летне-осенний сезон охоты. Разнообразием отличаются также и разрешенные способы и орудия охоты в данный период. Загонная охота у нас в стране проводится на копытных охотничьих животных и разрешена с 1 октября по 31 декабря. Разрешается эта охота только в светлое время суток. В данный период допускается добыча лося, оленя благородного, косули, лани, оленя пятнистого, животных любого пола и возраста с учетом установленных для охотничьих хозяйств норм изъятия этих животных. В том числе эти нормы устанавливаются по полу, возрасту, качеству. Добыча кабана у нас в стороне по-прежнему разрешена без учета планов норм его изъятия, а также без ограничений по количеству изымаемых животных. Это сделано для максимального сокращения численности его популяции. В качестве орудия охоты допускается применять нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, охотничьи луки и арбалеты. При этом охотникам следует помнить, что перечень патронов, калибров нарезного охотничьего оружия, разрешенного для добычи тех либо иных охотничьих животных, устанавливаются Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. Это постановление Минлесхоза от 20 февраля 2025 года номер 3. С его содержанием можно ознакомиться на сайте госинспекции. Также необходимо знать, что для добычи лося, оленя благородного, лани, взрослого кабана, это животные старше 2 лет, разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием только пулевых патронов. Для добычи оленя пятнистого, косули и молодняка кабана разрешается применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, либо картечью. Помимо загонной охоты на копытных, с 3 октября стартует осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных. Это с первой субботы октября, который традиционно в нашей стране начинается с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка. Вот, эта охота проводится только с дипломированными гончими собаками. Уже с 7 ноября перечень разрешенных к добыче пушных охотничьих животных дополняется такими видами, как белка, куница лесная, куница каменная, норка американская, андатра, лесной хорь. Продлится осенне-зимний сезон охоты на пушных охотничьих животных по 31 января следующего года. Кроме того, охотникам разрешается добыча при любом законном нахождении в угодьях в целях охоты волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, а также отстрел бродячих кошек, беспородных собак в охотничьих угодьях. Тут необходимо напомнить, что ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов, а также охота загоном на охотничьих животных нормируемых видов разрешается в субботу, воскресенье, праздничные дни, а также в 2 дня недели, которые определяются пользователем охотничьих угодий.
1: Но вугле полявання, мне здаецца, вельмі небяспечнае такое хобі.
2: Обращаем особое внимание охотников на требования правил безопасности охоты. Зачастую такие нарушения, как стрельба по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, самовольный исход с номера, стрельба на шум, шорох или по неясно видимой цели. Вот это все основные причины несчастных случаев при проведении загонных охот. Необходимо помнить, что загонная охота – это коллективная охота. В данных охотах принимают участие и 20, и более человек. Соответственно, от каждого участника такой охоты требуется не только повышенная внимательность и осторожность, но и знание правил безопасности охоты. Правила безопасности охоты – это отдельная глава в правилах охоты. Кроме того, каждый участник такой охоты обязан четко выполнять указания руководителя охоты. Напоминаем, что стрельба на загонной охоте производится после выхода охотничьих животных за стрелковую линию. На охоте загоном заряжать оружие разрешается только на номере. Оружие следует разрядить перед уходом с номера. Охотник несет ответственность за последствия своих выстрелов. Также хочется напомнить, что при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов запрещается ношение и использование охотничьего оружия с нарезным стволом, за исключением нарезного малокалиберного оружия при охоте на белку, куницу, норку американскую. Также запрещается ношение на эти виды охотничьих луков и арбалетов, а также патронов, снаряженных пулей или картечью. Учитывая вступившие в этом году в силу изменения законодательства, при осуществлении охоты по электронным охотничьим путевкам, приобретенным на сайте iHuntBuy, допускается иметь при себе охотничью путевку и карту-схему охотничьих угодий в электронном виде. Раньше эта путевка должна была быть только в распечатанном виде. Сейчас ее можно загрузить в телефон и предъявлять при проверке на дисплее своего устройства соответствующему должностному лицу.
1: А как организована ваша работа, вось улічваючы то, что почался кастрычник?
2: Традиционно, ежегодно государственной инспекцией и ее территориальными органами в этот период проводятся специальные комплексные мероприятия «Охота», которые, собственно говоря, и приурочено к сезонам самых массовых в Беларуси охот. Комплексное мероприятие, но прежде всего направлено на усиление контроля за организацией и проведением охот как гражданами, так и должностными лицами пользователей охотничьих угодий, тесное взаимодействие с правоохранительными органами и пользователями охотничьих угодий, оказание содействия территориальным органам внутренних дел, выведение из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе в период проведения Министерства внутренних дел основного этапа оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Также специальное комплексное мероприятие «Охота» направлено на активизацию профилактической работы, в том числе с местным населением, в целях получения информации о незаконных охотах, а также хранения незаконных орудий добычи диких животных. В данном случае особое внимание уделяется добровольной выдаче этих запрещенных орудий и предметов. Также выявление фактов незаконных охот. Обращаем внимание гражданам, что если у вас имеется информация о готовящемся или совершенном правонарушении, не будьте равнодушными, сообщите по круглосуточному телефону доверия государственной инспекции. Городской 8017-39500 и мобильный 8033-333-6200.
1: Лишним будет нагадать отказность за порушение.
2: За незаконную охоту у нас предусмотрена административная ответственность со штрафом до 30 базовых величин, уголовная ответственность, которая тоже влечет штраф, лишение свободы на срок до 6 лет. За нарушение правил безопасности охоты также предусмотрена административная ответственность, штраф до 15 базовых величин. А при повторном течении года совершения такого нарушения размер штрафа уже увеличивается до 30 базовых величин. Плюс охотника за такое нарушение могут еще лишить и права охоты.
1: Дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – наместник начальника отдела контролю за аховой выкористанием объекта живельного света Державной инспекции аховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь Степан Гузней. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожеланиями.
0: Радио «Столица».

собой, высотой, порванной струной. Только мой бой. Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой. Мой бой. Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот бой.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Техасский гурт Blacktop Mojo славится своим якостным роком с брудными гранжевыми рифами и могутным вокалом Мэтта Джеймса. У початку своей карьеры, каб досягнуть идеальной сгуртованности и не марновать час на дорогу до репетиционной кропки, усе удельники гурта съехались и некольки годов жили разом у одним невеликим арендованным доме у техасским местечку Палестин. Музыканты обсталявали базу прямо у своей гостиной, дзе праводзілі за гітарамі па 10 гадзін у дзень. Менавіта гэтая спартанская камуна і абсалютнае прысвячэнне музыцы дапамаглі ім запісаць выбуховы альбом «Burn the Ships», які вывеў незалежны гурт на вяршыні чартаў «Billboard». Слухаем іх магутны і душэўны трэк «Blacktop Mojo – Open Road».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Да початку 1992 года официальная дискография гурта «Чайф» наличивая 5 альбомов. А кроме этого, існує еще альбом 1986-го субботним вечером в Свердловске, записанный с музыкантами Наутилус Помпилиус и магнит-альбом 1988 года «Лучший город Европы». И он записанный на двух доброчинных концертах и до гэтага існує выключно на магнитофонной стужце. При всей повазе до творчества гурта «Чайф» улучшение этого альбома вымушало ожидать лепшего. Лепшее отбылось в 1992 году под час запису «Дети гор» и шмат у чем дякуючи здобытю группы профессийного административно-директорского корпуса. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем шарговый рок-альбом. На гэтым тыдні легенды Свердловскага рок-клуба адзначылі 41-й дзень раджэння гурта. Запісваць альбом вырашана было ў Москве на знакамітай у той час студыі SNC Records. Саунд-прадюсерам альбома, ці, як кажуць самі музыканты, прадюсерам не уральскай канцэпцыі гуку стаў Сергей Галанін. У студыі выкупілі 100 працоўных гадзін, за якія трэба было не толькі ўсё запісаць, але і звесці. На больш грошай не мелася. Для эканоміі без таго бедных сродкаў музыканты пасяліліся ў Москве ў дзіўным месцы пад кодавай назвай «Гатэль у Казарана».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Самая дорогая акустичная гитара, продаденная на аукционе больше, чем за 6 миллионов долларов, належала Курту Кобейну, а инструмент легендарного Джимми Хендрикса сошел с молотка больше, чем за 2 миллиона долларов.
1: Рок-инструментариум. Зроблено для тебя. Радио Старт.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Американский спевак, автор песен и мультиинструменталист Дрейк Ливингстон, ведомый просто как Ливингстон, завоевал миллионы слухачов своим драматичным и театральным гучанием. Все свои первые масштабные треки и хиты хлопец написал, записал и целиком спродюсировал самостоятельно во уласным дитячим покое. У 10-годовом возрасте Дрейку поставили диагноз аутизм, и музыку он набрал как головный способ зносин со светом. Першим прийти до рок-аранжировок, ён у школьные годы серьезно займался джазом и профессийно грал на тромбоне. Менавіта гэтая глубокая джазовая основа и самостоятельная праца над кожным гуком допомогли ему створить уникальный, могутный и познавальный стиль. Слухаем его прорывный трек «Ливингстон Shadow».